сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Radio Shock. You are on the Radio Shock. Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Одеваешь вот, ну так, что ты живешь там, делаешь, уже нормальный.

0: pátio e todos já têm priuleu. O priuleu sou eu, o de cada priuleu. E o meu é tipo fare.
1: Проникает свет, идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

шанса вновь повстречаться с тобой. Ты ушла на прощание, оставь.

ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память. Твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было. Все, что я нашел вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла. Свой зеленый платок.

Гостевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

эллинистической эсталогией. Человека образуют обстоятельства. Труд, тот самый народный труд, что превратил

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радиошоу. У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: Сегодня будем обсуждать новые треки. Вы нам их присылали всю неделю, редакторы заботливо отобрали. И выпуск будет сегодня необычным, потому что много экзистенциальных вопросов бытия в песнях будет обсуждаться. Но так уж получилось.
1: Да, решили наши все заявители поговорить о своих проблемах внутренних.
0: Долго тянуть не будем. Начинаем. Первый трек. Владимир Вараксин из города Орла. Орловская область, соответственно. Песня называется «Харон».
1: Послушаем.

рекомендуют оставаться позитивными. Нам оставили право умереть красивыми. И мы приняли вызов, нас не возьмешь на язык.

хочется, вкусно поесть, пожить богато хочется. Не беспокоиться о том, что у тебя две полоски. На крайняк кинуть все и уехать на Кольский.

0: хочу.
1: Владимир Вараксин, песня «Харон». Это музыкант и поэт из города Орла.
2: Очень неплохо у него получается его творчество. Меня зацепило. Вот, очень... интересные песни, очень интересное творчество. Мы сходили к нему в группу ВКонтакте.
1: А что о себе сам Владимир пишет, что это синтез поэтической школы и актуального музыкального звучания. Фронтмен группы «Туризм» и автор неофолк проекта «Варава».
2: Кстати, послушал я тоже «Вараву». Мне понравилось, что там относится все к руссконародной тематике. Распевы народные и какие-то взятые, наверное, народные слова.
1: А вот в этой песне тоже очень интересно переплетается и славянская мифология, и древнегреческая мифология. И мне вот это понравилось. Может быть, не всем, конечно, зайдет это дело вкуса, но мне эта лирика по душе.
2: Да мне тоже по душе, потому что очень коммерческая музыка и коммерческое предложение. И я думаю, что у него будущее очень неплохое.
1: Вот. Ну, а что сам автор написал по поводу этой песни, если вдруг кто-то не понял. Вообще, на самом деле, здесь тема поднимается так. Такие темы бытия, жизни и смерти. Каждый, наверное, для себя найдет что-то свое. Но вот Владимир пишет, что песня – прямое развитие композиции «Кольский». Если вам понравилось, найдите, послушайте. Тоже хорошая композиция. Написанная в период пандемии COVID-19 как рефлексия на социальную изоляцию.
2: Так что, граждане, не забудьте взять с собой в карман пару пятаков на последний путь.
1: Ну а что касается музыки, я здесь услышал такое модное нынче направление. Есть на Западе, ну как модное, оно и лет 10 назад тоже было модным. Называется это инди-фолк, инди-хип-хоп по-разному. В общем, это такой синтез жанров. Я думаю, вы сами это тоже поняли. Довольно интересная и хорошо сделанная лирика.
2: Да, заходите на его страницу и регистрируйтесь. Зря это не будет.
1: Такая тема была немного хип-хопа. И предлагаю продолжить тоже в этом жанре. Кстати, вообще песни в стиле хип-хоп не так часто у нас появляются в эфирах, хотя это тоже жанр сейчас очень востребованный.
2: Давайте.
1: Проект называется «Хит-клифф» или «Хит-клифф», извините, не знаю, как правильно ударение. Продолжается опять вот эта тема. Песня называется «Диалог со смертью». Давайте послушаем.

0: Хитклифф, «Диалог со смертью», город Миасс, Челябинская область. Это сольный проект Кирилла Деревенских. Как он сам пишет, альтернативный хип-хоп с размытыми границами, микс разных стилей, поэтому в треках можно услышать и рок, и электронику, и даже элементы панка. Ну, здесь электроники не услышали, и элементов панк тоже. А что касается рока, напомнило что?
1: Напомнило нам отголоски Red Hot Chili Peppers и потом сделанного из сэмпла Red Hot Chili Peppers вещь Butterfly группы Crazy Town.
0: Записано это все в ноутбук. Навряд ли это писалось в студии, ну, либо в персональный компьютер. Принцип DIY, старый добрый, do it yourself, или делай сам по-русски. Но, скорее всего, не от философии DIY, а от, может быть, невозможности записаться где-то в студии или свестись хорошо, а может быть, и философия такая у Кирилла — делать все самому и как хочется. Ну, так вот я слышу, так я творю.
1: Честно говоря, это немножко не мое творчество. Его такого творчества хоть пруд пруди, он там за баней, так скажем, полно. Но такой манер пения мне тоже не нравится, когда идет надрывный какой-то речитатив, и, может быть, специально, или это не специально, надрывное вздыхание человека. Ну, не мое, извините.
0: Если это специально, то вполне возможно, это какая-то такая фишка Кирилла в вокале. О чем песня? Вот Кирилл написал, что это трек размышления. О чем будет думать человек, находящийся на грани жизни и смерти? Будет ли он торговаться? Что-то будет вспоминать? Но в конце концов история заканчивается хорошо. И этот трек уже вышел на альбоме «Хрестоматия для взрослых». К сожалению, с остальным творчеством Кирилла и проекта «Хитклифф» нам пока познакомиться не довелось, но послушаю другие треки, может быть, действительно там есть и электроника, и рок, и панк, как пишет Кирилл, но здесь вполне такой ровный хип-хоп трек, возможно, любителям такого жанра это зайдет.
1: Но я считаю, что это все-таки один из, нужно найти какую-то изюминку в своем творчестве, пока я это не услышал.
0: Но мне бы что здесь хотелось услышать, или, может быть, сказать, опять же, мы судим со своей колокольни, всерьез не воспринимаем. Принимайте, не обижайтесь.
1: Да, с колокольни, как говорится, упал, галоши целые.
0: Да, да. Мне здесь не хватило сведения, да, студийного звучания. Может быть, чуть поглубже сделать. Может быть, над панорамой поработать, чуть-чуть поработать над аранжировкой. Если вам понравилось, уважаемые радиослушатели, заходите, подписывайтесь. Проект «Хитклифф» из Миасса. А мы идем дальше. А дальше у нас хип-хопа больше сегодня не будет, к сожалению или к счастью, это уж вам судить. А дальше у нас будет поп-панк. Проект из Москвы, из столицы нашей родины. Кстати, не так часто музыканты вот из столицы у нас появляются, поэтому присылайте активней. Называется проект «Панда Биг», а песня «Будь любым».

0: черно-белые. Не забывай, панды черно-белые.
1: Панда Биг, будь любым, проект музыканта Борислава Ильина. Он написал о том, что у него было до этого много проектов, в частности Big Red Cat, Белый пес.
2: Зоопарк, короче, сплошной.
1: Да, заметьте, все названия связаны с животными так или иначе. Ну, возможно, Борислав любит братьев наших меньших. О себе он написал, что пишет стихи буквально с 10 лет, но после армии решил, что музыка и общество с ней связаны, это инфантильное и ненастоящее. В общем, короче, бросил он музыку после армии, а сейчас опять решил заняться музыкой вновь.
2: Да, мы знаем, что армия немного меняет людей, и, не знаю, надеюсь, в лучшую сторону.
1: О чем песня? Текст здесь очень прямолинейный. Сначала была мысль, вот когда зазвучали первые аккорды и вокалист очень выразительный. Были мысли, что мы сейчас услышим какой-то камеди-рок, но этого не произошло. Текст-то достаточно светлый, позитивный, но в то же время и посыл, и размышления вообще о жизни, что надо меняться в лучшую сторону. В общем, будь любым, люби себя, какой бы ты ни был. Говорят, что ты неправильный, главное быть собой.
2: Я думаю, что быть любимым — это здорово, но лучше не перелюбливать себя, то мало ли вот случится. Ну и хочу заметить, сегодня все наши участники поют о том, чтобы нужно что-то менять и меняться.
1: Может, наболело просто уже у всех что-то делать, надо менять себя, с себя начинать.
2: Да елки-палки, давай менять все.
1: Зашли мы на Яндекс.Музыку познакомиться с другим творчеством данного проекта, потому что интересно стало, что там еще есть. В описании к этой песне написано: автор текста Борислав Ильин и автор музыки Борислав Ильин. Если не верите, зайдите, посмотрите. Но нам показалось, что музыка, гармония, аккорды, мелодия, вокала,
2: давай,
1: что-то,
2: Паш,
1: напоминает.
2: Вот, давай, Паш, вот сейчас вот поставим, и наши слушатели сами поймут.
1: Тебе тоже так показалось,
2: ну,
1: да?
2: Естественно,
1: похоже на что-то.
2: Конечно, мы такие же люди.
1: Да, ну давайте, маленечко.
3: Значит, будь

0: Похоже?
1: Да не, показалось.
0: Да показалось, да, я тоже так подумал.
1: Ну и вы также, товарищи слушатели, скажите, показалось, не показалось?
0: Да не, показалось по-любому.
1: Да,
0: ну,
1: точно.
0: Вообще разные мотивы.
1: Показалось,
0: разные,
1: да, показалось.
0: Да, разные мелодии.
1: Ну
0: да.
1: Вообще.
0: Мы дальше идем. Дальше у нас практически земляки. Группа называется «Шестой состав». А песня, опять рассуждения, понимаете, опять экзистенциальные мысли какие-то о смысле жизни, бытия и о том, в какую сторону нам меняться. В общем, «Шестой состав», песня называется «НЛО».

0: Шестой состав. Песня называется «НЛО. Город Тольятти». Что о себе музыканты написали? Что группа экспериментирует активно со стилями, объединяет настроение, не боясь сочетать драйвовое звучание с глубокими мыслями. Звуковая палитра отличается от композиции к композиции и объединяет черты поп-рока, хип-хопа и даже регги и диско с характером тяжелых направлений музыки. Вот так вот написано. Не знаю, что такое характер тяжелых направлений музыки, но здесь мы не услышали ни хип-хопа, ни регги, ни диско. Поп-рок отдаленно, потому что в поп-роке все-таки больше идет гармонического и мелодического развития.
1: В этой композиции немножко для двух тем всего лишь, из которых собрана эта композиция, немного затянута. Все время доминирует первая часть, и потом вдруг переходит на какой-то бит рока-поповый, я сказал поповый, рока-попсовый ритм, и до конца песни идет он же, ничего не меняясь. Звучит как-то немножко загружающе.
0: Мне местами напомнило творчество известной группы Royal Blood. Возможно, звучанием баса, таким чуть-чуть подгруженным. Ритмы похожи, особенно вот часть в конце, которая была. Третья тема пошла, тема С. Что об этой песне написали музыканты? Что сингл представляет собой наполненную метафорой историю о перевоплощении героя. И, если коротко, трек про то чувство в воскресенье вечером, когда очень не хочется выходить на работу, и лучше бы тебя забрал НЛО. Но кому не знакомо это чувство, ребят? Все, наверное, с этим сталкивались.
1: Да, бывает.
0: Звучание с отсылками к диско, опять же, пишут музыканты, и развязка в конце композиции передает стремление героя двигаться, невзирая на кризис и эмоциональный выплеск от достижения цели. Но диско я здесь не особо услышал, все-таки в классическом диско, ну в классическом понимании диско, немного другие ритмы и другие басовые партии. Хотя тоже это же можно интерпретировать по-разному. Это больше, наверное, по посылу напоминает постпанк.
1: Ну да, это больше панковая часть, панковая версия, я бы сказал. Здесь, может быть, у друзей-то есть и более разносторонние творчество, но с этой песней мы вот примерно так сказали.
0: Даже интересно стало послушать другие композиции, если вот действительно там столько стилей объединяется, почему бы и нет. По звучанию, вот у меня лично вопросов никаких нет, слышно, что сводилось это человеком, знающим свое дело. По балансу здесь мне тоже показалось, что все хорошо звучит, барабаны драйвовые, бас звучит, гитарка звучит, вокал как надо. Остается пожелать только удачи, присылайте еще нам песни и заезжайте в Самару с концертами.
1: Приезжайте, там у вас девушка есть, если слышно на заднем плане, да ее привозите, будет здорово.
0: Была группа «Шестой состав», песня «НЛО. Город Тольятти». Если вам понравилось, уважаемые радиослушатели, обязательно подписывайтесь. Ну, а в завершении нашей программы традиционная рубрика.
1: Пока еще у нас идет эта рубрика традиционная. Пользуясь случаем, хочу.
0: Max and the Jelly Tails Incorporated, Jenny from Bogota. О чем эта композиция? Ты знаешь?
1: Про Дженни из Боготы, про Пабло Эскобара.
0: Итак, Jenny from Bogota. Композиция о тоске по девушке из Боготы, основанная на реальных событиях. Max and the Jelly Tails Incorporated.

0: Джеймс Фром Богата, Макс and the Gelatils Incorporated. А мы на этом с вами прощаемся. Встретимся ровно через неделю. Присылайте обязательно свои песни и обязательно, чтобы это был рок или хип-хоп.
1: Да, а мы со своей, извините, еще раз скажем, колокольни все-таки это дело оценим, так что не обессудьте.
0: У микрофона были Павел Корнеев
1: и Олег Бизон. Всем пока, всем бодрости духа.
0: Творческих успехов, верных поклонников и много подписчиков. Пока.
2: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Радио Шок представляет совместный проект Анастасии Трибунской и Максима Малкова. Макси Шок. География независимой рок-музыки от Петербурга до Хабаровска. В прямом эфире прямо сейчас. Макси Шок.
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программы Макси Шок и у микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Привет.
2: Привет, Настя. Привет, слушатели Радио Шок. Давненько мы не встречались. Передаю вам пламенный рок-н-ролльный традиционный привет из далекого дальневосточного Хабаровска. И после вот такой продолжительной, наверное, парумесячной паузы, которая у нас была в проекте «Макси Шок», мы вновь возобновляем, продолжаем даже в большей степени знакомить вас с независимой сценой как Дальнего Востока, так и центральной части России. Да, в общем, затрагиваем самые разные регионы, насколько это получается. Я, конечно, знаю подборку Насти, то, что она сегодня предложит, потому что мы, конечно же, готовимся перед выходом в эфир. Но я могу сказать от себя, как истинный дальневосточник, я сегодня припас прям настоящие деликатесы. Там будут музыкальные крабы, красная рыба, красная икра, конечно, и дикоросы в виде салата из дальневосточного папоротника. В музыкальном варианте, конечно, все это именно в Макси-шоке в ближайшие два часа вас точно ожидает, и все это, я надеюсь, вам понравится, как подборка от Анастасии. Как ты сегодня свою подборку назовешь, если это возможно вообще?
1: Вообще, я, во-первых, заметила, что ты залез на мою территорию в плане музыкантов, а я на твою. У меня будет сегодня группа из Новосибирска, а у тебя группа из центральной части России. Так что у нас смешение. А вообще, по большей части, это будет частично, опять же, такой питерский вайбовый рок атмосферный, вот, немножечко философии и немножечко сказок.
2: Ты про сказки правильно, да, отметила, потому что я тоже хотел сказать, у нас сегодня будет некая такая хоррор-тематика в определенном смысле преобладать, поэтому для ценителей страшилок, там чего-то такого хоррор-рокового или около того, тоже делайте уши погромче, делайте колонки погромче, свои гаджеты, независимо от того, где вы, через какие приблуды технические слушаете Радио Шок, потому что будет довольно разнообразно, я бы так сказал, даже сегодня по жанрам, направлениям и тематикам. Ну и, конечно, поклонники готической, такой атмосферы готической ауры, для вас будут тоже определенные изыски. Но с чего начнем? С моей группы первой или все-таки из центральной части России?
1: Давай начнем с твоей.
2: Давайте. Я уже сказал, что у нас сегодня большинство групп в подборке от Дальнего Востока. Это все-таки экзотические и колоритные коллективы. Наверное, по звучанию они где-то стандартные для современной рок- и металлической музыки, но по тематике и по определенному вайбу, атмосфере, это все-таки Дальний Восток. Ну вот, наверное, самая легкая и самая такая, я бы сказал, простенькая. Не в отношении того, что музыка прям совершенно простенькая, скажем так, для восприятия широкой аудитории это группа самая такая подходящая по сравнению с теми, которые будут чуть позже. Это коллектив из Хабаровска, называется группа «Клим Ворошилов». Довольно долго музыканты уже на дальневосточной сцене, в частности, в Хабаровске, и по Дальнему Востоку выступают. Группа, ну, не знаю, боюсь соврать, наверное, но лет 15-то коллектив существует. Существует как с определенными периодами действия и бездействия, но в данном случае, поскольку послушаем мы новый сингл от команды, это вот буквально свежая подборка, такая свежий релиз, который музыканты несколько дней назад представили, во всяком случае скинули мне, то можем уже по этой причине предположить, что команда действует, команда неплохо себя чувствует, и, наверное, это даже в определенной степени такой комплимент и омаж в сторону Санкт-Петербурга, поскольку музыканты группы «Клим Ворошилов», они не скрывают, что творчество на котором они базировались и основывались, это такой классический русский рок. И Москвы, и Санкт-Петербурга, все вот эти легендарные группы, типа там Кино и прочее, Чиша компания, там вот, вот из этой серии, они, конечно, выросли на вот этих коллективах, но постепенно, со временем уже переключились на другие музыкальные эксперименты. Наверное, сейчас бы я их назвал такой альтернативный русский рок. Ну, вот в такой вот специфике, в таком варианте, ну, моего, во всяком случае, видения звучания группы Клим Ворошилов. Называется песня «Учение», и она, как я уже говорил, атмосферой такой отличается, именно азиатской, восточной и дальневосточной. Здесь вот есть вот это азиатский определенный колорит, связанный, ну, наверное, с Японией, по большому счету. Может быть, где-то там и китайские нотки есть. Давайте послушаем премьера от группы Клим Ворошилов, «Хабаровск», песня «Учение». Далее в программе «Макси Шок».

0: Какое у нее интересное, длинное, режущее уши вступление. В прямом эфире на радио Шок Макси Шок. И у микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. А сейчас прозвучала композиция Клим Ворошилов группы, называется она «Учение».
1: Да, все верно. Еще раз напомню, группа из Хабаровска – это новинка, вот такая, надиктованная и альтернативным влиянием, и, конечно, классикой отечественной рок-музыки, ну и не только классикой, вообще такой отечественной сценой, на которую Клим Ворошилов воспитывались, на которой, и, конечно, корни лежат именно там. Хотя музыканты пробуют себя в разных направлениях в том числе, но в данном случае, как я уже говорил ранее, еще и определенный азиатский, такой дальневосточный колорит тоже присутствует. Но давай перейдем к твоей первой новинке сегодня в этом эфире. Что поставишь далее ты?
0: Вот я смотрю на свой плейлист и думаю, с чего же начать? С более спокойного или сразу пойдем по хардкору? Сложный выбор, но...
1: Сложно мне сказать, да, тоже.
0: Ну, давайте начнем с Москвы. Будет «Философия», будет группа «Оберег». На самом деле это не прямо их самый новый сингл. У них выходили фиты, причем у них достаточно много в последнее время выходят песен, и в том числе очень много гостевых работ, где либо они гости, либо они приглашают гостей. Но вот я решила выбрать песенку, которая вышла 15 июня. Называется она «Поговори со мной». Как пишет, собственно, здесь с исполнителем гостевым стала Ольга Гостевая. Она играет в стиле симфоник метал. Вот, прекрасно сыграла партию свою. Группа этой композиции пишет, что в песне сплетаются в единое эмоциональное полотно пронзительный плач скрипок и шквал электрогитар. Боль разочарования, ощущение пустоты и одиночества пронизывают произведение. Преодолеть кризис, смягчить остроту переживаний сложной жизненной ситуации помогают, как всегда, надежда и любовь. Вера в близкого человека, который оказывается рядом в трудный момент невзгод и испытаний. Ну, вообще, у нас с Денисом не так давно был эфир, мы с ним там разбирали музыку, да и, в принципе, я какое-то количество интервью у них брала, и всегда очень интересно его слушать, всегда это такая глубокая философия, всегда размышления на такие достаточно важные темы, и какую работу у них не возьми, в ней просто можно находить скрытые, подскрытые смыслы. За это очень нравится их творчество, и как сам Денис говорил на одном из наших интервью, что до творчества группы «Оберег» нужно дорасти. И здесь дело даже не про возраст, а про именно восприятие этого мира. Вот. Ну, так как он философ сам по образованию и работал когда-то, преподавал философию, то, естественно, все это находит отражение в его творчестве и очень все так глубоко и интересно копает.
1: А ты у него случайно не спросила, готовит группа «Оберег» какой-то большой полноформатный альбом? Я объясню, почему спрашиваю вот именно такой вопрос, потому что действительно ты уже подчеркнула по поводу активности группы. Я смотрю, что практически каждый месяц, а то и чаще, у них сингл за синглом, да, там фитовые синглы с приглашенными музыкантами. И я так подозреваю, что они либо перешли на такую современную тенденцию синглового производства и напоминания о себе там через какой-то определенный период, либо все-таки, а группа «Оберег» — это большая группа, они по итогу, может быть, готовят какой-то большой полноформатный альбом.
0: У них в 2025 году вышел альбом «Алый край неба», который тоже предваряли множество синглов, и потом, соответственно, вышел альбом с бонус-треками и с несколькими новинками. И вот, соответственно, сейчас тоже будет та же история, насколько я помню. Мы, по-моему, эту тему, да, обсуждали, что пока вот синглы, которые потом тоже соберутся в большое полотно, потому что все-таки у них тоже вот про полноформатные работы они не забывают.
1: Ну, эта группа серьезная, хорошая, поэтому, я думаю, им сам Бог велел работать именно большими релизами. Ну, не пренебрегать, конечно, синглами, как они и делают, но именно альбомы от них ждешь, и они очень хорошо альбомно слушаются и смотрятся.
0: Да, ну и, собственно, вот буквально, по-моему, где-то к концу прошлого года они дропнули альбом, который просто был прекрасен, и гостевым участием, и бонус-треком. Кстати, мне тоже вот очень нравится, когда группа выпускает потом альбом и выкладывает бонус-треками песни те же самые, но записанные, ну, то есть уже без гостя, а, собственно, только группой. Как будто бы это даже интереснее, потому что некоторые песни слушаешь, вроде бы, да, все классно, и гость прекрасный, может быть, и все гармонично, но иногда хочется послушать только вот состав полноценный, без кого-либо. И здесь тоже очень в этом плане выигрышно.
1: Ну, о периоде релиза вы не говорили. Это, наверное, все-таки, я предполагаю, это, наверное, начало 27-го года уже или нет, или до конца года управятся они?
0: Точную дату сейчас не скажу, но, наверное, вот судя по количеству набирающихся песен, где-то вот так, да, начало 27-го, может быть, конец 26-го, но, скорее всего, 27-й.
1: Ну да, потому что если в 25-м они выпускали уже пластинку, поэтому, наверное, год можно сделать какую-то паузу и представлять синглы, а потом уже в 27-м выпустить альбом. Ну да, раз в два года в целом это вполне себе такая нормальная история.
0: Да, и, кстати говоря, с 12 сентября по 29 ноября группа выезжает в большой тур, будет кататься и по Центральной России, и по Сибири, и по уральским городам, и, конечно же, закончит все это осенние большими концертами 15 ноября в Москве и 29 ноября в Санкт-Петербурге. Так что следите за новостями, обязательно приходите. Концерты группы «Оберег» — это что-то с чем-то нереальное. У нас пошла песенка, так что ее будем уже слушать.
1: Давайте послушаем.

0: В прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. И сейчас прозвучала композиция группы «Оберег», которая называется «Поговори со мной». Мы продолжаем?
1: Не успели мы немножко обсудить по поводу «Оберег». Я свое мнение выскажу. Я вообще его высказывал уже и говорю неоднократно, что группа «Оберег», наверное, на современной российской сцене одна из самых интересных и ярких, потому что лично для меня она совмещает таких два фактора, которые я люблю. Это чистый, сильный голос, высокий голос, в данном случае лидера коллектива, и, конечно, вот этот гитарный драйв, когда это все сочетается с определенной примесью альтернативных таких ноток и даже такой фолковой составляющей, ну, если говорить немножко о вокале Дениса, там присутствуют такие какие-то народные мотивы определенные. Вот что-то есть-то специфика. Я, конечно, «Оберег» обожаю в этом плане. Вот они нашли какое-то такое сочетание и драйва, и мощи, при этом мелодизма, лирики и здоровской такой красоты.
0: Да, здесь согласна. Ты, кстати, брал у них интервью?
1: Да, довелось, потому что в один из годов фестиваля «Рок над Амуром», который проходит ежегодно в Хабаровске в августе, по-моему, 2 года назад они были специальными гостями, совершенно случайно, потому что там были и другие коллективы, уже не помню, там хедлайнеры, кто был, или там Найк Борзов, да, или кто-то вот из этой серии, ну, там много команд тоже, и «Оберег», удивительно, для меня тоже попали в этот список специальных гостей, не хедлайнеров, но специальных гостей, и они очень классно выглядели и на сцене, и очень классно звучали на фоне все-таки довольно-таки, скажем так, условно легких команд роковых. И вот этот драйв, вот этот напор у них чувствуется, и красивый, конечно, голос, и красивая мелодика. Но это было не совсем интервью, это был такой пресс-подход. Ну, мне с музыкантами удалось побеседовать и сфотографироваться на память тоже. Это все есть. Спасибо им за это.
0: Да, так что ищите свои города и обязательно приходите на концерты группы «Оберег». А мы снова отправляемся на Дальний Восток.
1: Давайте на Дальний Восток. Ну, конечно, я тут похвастался по поводу звучания группы «Оберег», там типа мощь, гитары, сила, там драйв, все это. Но следующая команда, конечно, по тяжести и по экстремальному звучанию их переплюнет. Не потому, что они там более известные, более крутые, а просто потому, что жанр и направление, в котором следующая группа работает, это, конечно, поэкстремальнее несколько в звучании. Коллектив этот для постоянных слушателей Макси Шока, я могу сказать, что уже звучал. Я его ставил, но было это довольно-таки давно, поэтому постоянные слушатели, вполне возможно, с ним знакомы, но у группы вышла новинка относительно недавно, и грядет еще одна новинка. Это коллектив из Хабаровска, называется он Winter Horror. Многие зададут вопрос, что такое Winter Ор, там, с чем это все связано, я уже говорил, но для новой аудитории повторюсь. Winter – это зима, хор – это река есть такая на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Музыканты решили вот эту специфику дальневосточной ауры и атмосферы отразить и в названии. Группа тоже зиждется на двух таких китах, я бы сказал. Это, если не говорить о звучании, где сочетаются самые разные музыкальные экстремальные металлические направления от Блэка там до там Пэгана, допустим, и многих других именно в звуке. Тематику они берут следующую. Это либо такая героическая определенная мифология, какие-то сказания средневековые, и связано именно с нашим отечеством, что-то такое славянское, богатырское и вот такое прям русское, в некоторой степени патриотическое. Это первая сторона их творчества, а второй момент – это именно природные определенные явления, то есть отражает специфику природы, но с оттенком дальневосточной вот этой ауры, то, что есть в названии, и, скажем так, суровость природы и России, и в особенности Дальнего Востока во многих композициях подчеркивается группы Winter Horror. Новый сингл вышел у команды, он называется «Honor and Glory», то есть «Честь и слава». Я так полагаю, что многие уже догадываются, так же, как и я, что это не про природу, это больше про мифологию богатырскую, героическую такую удаль, и все это в новой композиции сосредоточено. Давайте, наверное, Настя, давай послушаем ее, а потом я еще вернусь к группе Winter Horror и некоторые новости по поводу этого коллектива и связь их с центральной частью России тоже расскажу.
0: Слушаем.

0: В прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков.
1: Это была группа Winter Horror из Хабаровска, композиция «Честь и слава», «Honor and Glory». Вот такой вот экстремальный металлический кусок эфира, можно сказать, я вам предложил. Такой мясистый, прям нажаристый. И я надеюсь, что ценителям потяжелее металла должно прийтись по душе. Что следует сказать по поводу группы Winter Horror еще? 4 сентября у коллектива выйдет новый сингл, будет называться «Итуруп». Это для тех, кто, возможно, не знает, напомню, расскажу. «Итуруп» — это остров Курильской гряды, тоже такая вот дальневосточная природная тематика, так что 4 сентября не пропустите свежий релиз от коллектива. И важный момент, если вот вы сейчас послушали творчество команды и поняли, что вот это вот ваше прям зашло, так зашло, то слушатели центральной части России, у вас есть возможность посмотреть на команду живьем. Дело в том, что группа будет специальным гостем сольного концерта другой команды из Дальнего Востока, называется коллектив Autopsy Night. Группа Autopsy Night тоже звучала в программе Maxi Shock. Команда исполняет такой death metal отечественного образца. Очень востребованный и довольно интересный коллектив из Южно-Сахалинска. И команда отправляется в юбилейный тур. 30 лет коллективу в этом году. В 2026 целых 30 лет. Я думаю, что для независимой сцены, да и вообще, наверное, в целом для российской сцены такой это довольно приличный срок. И музыканты отправляются в тур по центральной части России, по Сибири. И первая часть вот этого турне затронет три больших крупных города. Это Санкт-Петербург, Москва и Калининград. Вот в этих трех городах другая команда Winter Horror, она и будет сопровождать южно-сахалинцев. Я еще для аудитории раз скажу вот эту информацию по поводу выступлений двух вот этих коллективов. 11 сентября это Санкт-Петербург. Более подробно можете найти в соцсетях и Winter Horror, и Autopsy Night. 12 сентября это Москва, и 13 сентября это Калининград. Так что, друзья, поклонники и ценители экстремального металла, поддерживайте независимую сцену, приходите на концерты, тем более, что группы раздадут места. Такой дальневосточный десант в центральной части России вас ожидает. Так что давайте, приходите обязательно. Подробности в соцсетях, во ВКонтакте. И Autopsy Night, и Winter Horror, все это есть. Ну, давай перейдем от такой прям тяжелой мясистой сцены к чему-то, наверное, все-таки полегче.
0: Да, я предлагаю, раз пошла речь про концерты, про Петербург, про сентябрь. Кстати, сейчас открыла паблик, увидела, что ребята будут играть в экшене. 5 сентября в клубе «Экшен» уже ровно через неделю, в следующую субботу, у нас тоже будет концерт у группы «Шардам» совместно с группой «Шекспир». И буквально вчера у группы «Шардам» вышла новая песня, называется «Министерство». Я предлагаю ее сейчас и поставить, и послушать. Это очередная такая работа, сюжетная песня-боевик на стыке готики и индастриала, вдохновленная атмосферой испанской инквизиции с примесью внезапно саги о дозорах Сергея Лукьяненко.
1: Я даже считывал, я подумал, что там и Гарри Поттеровщина какая-то определенная присутствует. Ну, мне так навеяло.
0: Ну, на самом деле, да, у нас даже был розыгрыш. Выложили обложку и спрашивали слушателей, как кто считает, о чем будет песня. Вот, и писали там и Оруэлл, и вот как раз и Гарри Поттер, и Властелин колец, и что там только не писали, но внезапно кто-то догадался про и про дозоры тоже. Вот. Но про инквизицию, конечно же, и речи быть не могло ни у кого, а внезапно песня в первую очередь, конечно же, об этом. Вот, так что премьера реально прям вот максимально свеженькая, вчера вышедшая. Шардам, Министерство, слушаем, и 5 сентября приходим на концерт.
2: Министерство контроля ведьм изучает по плохие книги. Ветер носит искры от костров.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Макси Шок». У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. И сейчас прозвучала премьера от группы «Шардам», которая называется «Министерство».
1: Мы говорили до этого, да, какие ассоциации есть, но у меня Министерство магии все-таки с Гарри Поттером почему-то ассоциировалось, ну, вот исключительно названием. Но когда ты проникнешься вот глубиной именно этого произведения, то там, конечно, момент инквизиции сразу просматривается. Ну, такой инквизиции, наверное, футуристичный какой-то из будущего что-то. Не такая средневековая какая-то или из ужастиков там про 17-18 век, там что-то вот из этой серии, а вот именно такая прям какая-то инквизиция. Там в черных кожаных плащах, наверное, у меня видится что-то. Люблю за это группу «Шардам». Ну, такие охотники на ведьм прям вот из этой серии. Потому что, да, кинематографичные такие моменты, и сразу рисуются картинки в голове, сразу какая-то сюжетная линия вырисовывается, и можно уже вплоть до фильма прорисовать какую-то историю определенную.
0: Да, на самом деле так оно и есть, и есть и клипы уже несколько, которые, вот, особенно последний на песню «Ткач», он очень все ярко передает, и на концертах тоже очень много внимания этому уделяется. На каждую песню есть свой видеоряд, как раз вот тоже все это, то есть не просто там какие-то картинки, а все сюжетно, все под каждую композицию прорисовано, поэтому обязательно приходите. Здесь все, кто приходит на концерт группы «Шардам», отмечают, что именно живое восприятие, оно гораздо выигрышнее, гораздо интереснее получается, потому что это игра света и звука, это постоянно вот видеоряд, это очень различные, много флешмобов на концерты от фан-клуба, то есть очень все ярко, очень зрелищно, очень качественно, так что 5 сентября в Санкт-Петербурге в клубе «Экшн» всех ждем, у нас билеты и продаются на сайте, можно во встрече в группе найти, и, конечно же, в легендарном «Кастл Роке» мы каждый свой концерт продаем билеты, так что тоже обязательно приходите, классные дизайнерские можно на память приобрести, либо, если лень идти в столь легендарное место, или если вы едете из других городов, то на сайте все есть. Всех будем рады видеть.
1: Группа «Шардам», я думаю, и должна отличаться определенной концертной атмосферой, потому что у них все построено на вот такой вот атрибутике, на таком антураже, поэтому, да, действительно, у них это основная фишка. Атмосферная фишка, которая и в песнях есть, и на концерте она, несомненно, присутствует.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. Едем дальше.
1: Давайте перейдем к следующей команде, уже вновь из Санкт-Петербурга на Дальний Восток, на мою родину, большую и малую в определенной степени. И далее еще одна большая группа для Хабаровска и Дальнего Востока. Это группа Star Killers. Они тоже периодически появляются в эфире «Макси Шока» на радио «Шок». И знакомлю я аудиторию центральной части России с этим коллективом, но судя по тому, как собирают они концерты и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и во многих других городах, в общем-то, аудитория у них и так довольно объемная, обширная, и с удовольствием люди ходят на концерты этого коллектива. Есть еще один повод, потому что у группы Star Killers грядет осенний тур, и первая часть этого тура затронет не только Дальний Восток, там есть Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток. Я думаю, что дальневосточников в этом случае не буду сильно обременять цифрами, потому что дальневосточники здесь поближе, и там как-то это все отследить довольно просто. Заходите в группу официальную во ВКонтакте команды Star Killers, там вся эта подробная информация есть. Но больше, наверное, заострю внимание для слушателей и аудитории центральной части России, потому что команда приедет и к вам. Санкт-Петербург – это 16 октября, Москва – 17 октября и Екатеринбург – 18 октября. Это осенний тур группы Star Killers 2026 года. Опять же, не буду обременять эфир и его как-то заполнять информацией, где это все будет проходить. Да, ты сказал, я думаю, что кто заинтересуется выступлением этого коллектива из Хабаровска, посмотрите в официальных пабликах коллектива, они, благо, везде есть, там везде вы можете найти эту информацию, все существующие соцсети, которые, которым имеется доступ, там все это есть. Выбирайте подходящий город, приезжайте, если это крупные города, вы живете в каких-то небольших, ну, если вы житель Москвы и Санкт-Петербурга, там, Екатеринбурга, то это проще всего сделать, не мне вам об этом рассказывать. Но еще один момент, который помимо тура хочется сказать, это новинка. У музыкантов стабильно выходят песни, а практикуют они такой мясистый, настоящий такой гитарный драйв, где-то, ну, называют они турбо-рок свое направление, но где-то это и, может быть, индастриал, где-то это и прям такой грув истинный. Вышел не так давно сингл «Пиковая дама». Это вот как раз-таки продолжение той истории хорроров, я думаю, будет уместно. Шардам у нас в определенной степени эту тематику открыли с историей про инквизицию и поиском ведьм вот этих нехороших. «Пиковая дама» — это тоже мистика. Название, как вы понимаете, уважаемые слушатели, относит нас и отсылает к великой классике, которая напрямую связана с Санкт-Петербургом в том числе. Откуда мы вещаем, это, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин и его знаменитое произведение. Но что касается Star Killers, они там сюжет переиначили, там мистицизм остался, но какие-то определенные сюжетные линии они решили под себя это все подстроить. В общем, оттолкнулись от Пушкина и пришли к турбороку. «Пиковая дама». Давайте послушаем, что у них получилось.

0: В прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок, и у микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малк.
1: Вот такие вот убийцы звезд, Star Killers, так называется группа из Хабаровска. Это был сингл «Пиковая дама», последний на данный момент, вот самый наисвежайший. Кстати, по поводу осеннего тура, я уже говорил, там Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Это середина октября, смотрите даты выступления этой команды в центральной части России. И еще есть такой момент, я беседовал с Денисом Рублевским, одним из лидеров

0: постепенно появляться.
1: Да. И, кстати говоря, если что, если вы хотите какое-то мнение высказать о песнях, звучащих сейчас, есть чат, куда можно писать комментарии, задавать вопросы. Радиошок.ру, кнопочка общения, что-то там пока тишина. Видимо, еще не проснулись или уже засыпают, но давайте, подключайтесь и общайтесь с нами. Чтобы не только...
0: Ну, я думаю, такое время, что у нас получается, суббота вечер в Хабаровске, народ уже, наверное, где-то там гуляет, веселится, поэтому спать точно не собираются, а в Петербурге, наверное, все, ну, тоже на прогулку куда-то выходят.
1: Или в обеденное время. Или просыпаются, да.
0: Вполне возможно, если суббота, то после тяжелой рабочей недели, может быть, еще отходят.
1: Да. Ну, мы, наверное, продолжим вот эту вот готическую, мрачную хоррор-историю и послушаем композицию, которая официально еще не вышла. Выйдет она 1 сентября. Проект «Странная жизнь» из Новосибирска. Мы тоже уже как-то его слушали, когда автор Сергей Гаврилин пишет. У него сначала был альбом, точнее, скоро он уже полноформатно выйдет, почти дописан, по вселенной Ведьмака. Вот, продолжение игр, сюжет продолжения игр, которые были продолжением книг. Вот, и сейчас, так как альбом уже, в принципе, дописан практически, осталось только там его досвести, дозаписать и выложить целиком, приступили к новой главе. Это композиции по различным книгам, фильмам, персонажам и так далее. Вот уже зимой выходила «Страна Рождества», и сейчас, вот 1 сентября, выйдет композиция про Фредди Крюгера. Называется «Колыбельная Фредди» будет она. Вот сейчас предлагаю ее послушать, вдохновленная, так сказать, первым самым фильмом, который вот еще с юным Джонни Деппом. Тем самым.
0: Все так, да. Ну, давай послушаем, наверное, а потом мы уже обсудим эту композицию, поговорим немного о хоррорах и о всех вот этих делах. Я так подумал, что довольно хорошо у нас совпадает, да, у нас был «Шардам» с питерской такой атмосферой. «Стар Киллерс» выдали «Пиковую даму». Это тоже Санкт-Петербург. Тоже это все такая... А Петербург же славится своей готикой. Все равно какой-то такой...
1: Да-да-да.
0: Достоевщиной, да, вот этой истории все. Но сейчас переместимся к другой готике, уже американской. Но тоже все равно где-то очень близко к этому всему.
1: Продолжаем тему ужастиков. Либо на ночь глядя, либо с утра пораньше. Для кого как. Слушаем «Колыбельную Фредди» от проекта «Странная жизнь».
0: Давайте.

рад приветствовать вас, дорогие дети. Ну вот и пробил, наконец-то, звездный час. Добро пожаловать в котельную у Фредди. Да не кричите, я ж еще не режу вас.

0: В прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция премьера проекта «Странная жизнь». Называется «Колыбель на Фредди». Она официально выйдет только 1 сентября, так что вот такой максимальный эксклюзив. И, кстати, тоже здесь, как я уже перед композицией говорила, что это проект человека из Новосибирска, Сергея Гаврилина. И колыбельную вот эту Фредди, голос ребенка, это его младшая сестренка. Он ее долго и упорно записывал. В процессе не связано, но ребенок потом ходил в гипсе. Вот, говорил, что упал и занимаясь спортом, но кто знает, может быть, так хорошо записывался или плохо записывался. В общем, такая тоже была дебютная работа для ребенка. Потом, наверное, будет интересно, даже если она вырастет совершенно не в творчестве, переслушивать себя, вот этот свой голос на такой достаточно интересной, как мне кажется, и качественной работе.
1: А ребенок знаком был с кинематографическими истоками вот этой песни? То есть, ну, посмотрела там фильм или фрагмент фильма, вот этот «Кошмар на улице Вязов»?
0: Не знаю, Серега, если ты нас слушаешь, напиши, пожалуйста, знакома ли была сестра с этим произведением, потому что вот я за себя скажу, что я первый раз увидел этот фильм полгода назад.
1: Ну, я не знаю, наверное, такое поколение, потому что, естественно, я постарше, и для меня это все открылось на рубеже 80-х, 90-х годов. Тогда это были видеосалоны, это было кабельное телевидение, и, наверное, раньше фильмы ходили только легенды об этом фильме, когда старший брат, или легенды об этом фильме, когда старший брат, или там друзья его, еще какие-то знакомые, они приходили там и рассказывали вот это все в начале 90-х, в конце 80-х, что есть вот такой вот фильм, типа «Кошмар на улице Вязов», там вот есть Фредди Крюгер. И ты, наверное, знала Фредди Крюгера еще задолго, как вообще увидел, как он выглядит изначально, то есть я ребенком. И вот эти все легенды были, конечно, и потом благодаря видеосалонам и кабельному до нас это в определенной степени доходило, но я могу сказать, что первую часть я смотрел, потом мне попалась, по-моему, сразу третья часть. Ну, так, насколько мне. И буквально несколько лет назад я пересмотрел их от начала и до конца. Там, то есть первую, вторую, там их уже сейчас даже не вспомню. Но первые три части я точно посмотрел. Но это культовый персонаж. И почему еще, наверное, культовый? Потому что я помню, в 90-х Фредди Крюгер еще обыгрывался во всевозможных «Ералашах» и прочих детских юмористических журналах, и где только видеожурналах тогда. Вот где его только не обсебывали, там и пионеры от него убегали, и школьники там с ним какую-то войну вели. В общем, такой для детей 90-х дядька забавный был. Ну и, конечно, это целая история для мировой популярной культуры, хорроров. А тебе как? Ну вот ты посмотрела «Кошмар на улице Вязов»?

0: Джонни Деппа, молодого, начинающего актера. Как тебе вообще все это?
1: Ну, я, честно, ужастики не люблю. Может быть, поэтому я раньше-то его и не смотрела. Вот. Ну, в принципе, как бы, естественно, про персонажа я знала, но мне как-то было не то, чтобы это интересно. Потом, вот, пока песня писалась, готовилась, я посмотрела, и мне было смешно. То есть это все настолько... Повторюсь, вот ужастики не люблю от слова совсем, но здесь это я смотрела как комедию, настолько все примитивно, настолько все забавно. То есть потом мы обсуждали вот с человеком, с которым смотрели этот фильм, что он тоже там его с детства знает, и говорил, что вот тогда, когда он только вышел, это действительно было страшное кино, это было все культово, это было все в новинку, а сейчас как бы искушенным реально страшными фильмами, когда там все это с различными там спецэффектами и так далее, то есть сейчас-то все действительно воспринимается совершенно иначе, ну, как такая второсортная комедия с не очень качественным, как сказать, ну, короче, не очень все это качественно сделано, как будто бы все так банально, все наигранно.
0: Спецэффектами ты имеешь в виду,
1: да?
0: Спецэффекты. Ну, все так и есть. Конечно, когда мы смотрели эти фильмы, в тот период это все воспринималось по-другому. Тем более мы были не искушенные люди, и мы не избалованы были вот этими фильмами как таковыми. В Советском Союзе их не было, в открытом доступе во всяком случае. Единственный фильм ужасов, который назывался, это был «Вий». Ну и то многие говорят, что это, ну, это же классика, гугли, какие же эти ужасы. Это ужасы. Ну, он был по-своему страшен, конечно, в определенной мистической атмосфере, а когда в 80-е, в начале 90-х все это вышло в относительно широкий доступ, конечно, мы этому были поражены, и все эти техасская резня бензопилой, и Хэллоуины, и прочие «Пятница 13-го» — это, конечно, ну, культовые такие картины. Сейчас воспринимается смешно, да, и действительно это как комедия, но в этом есть определенный... Ну, атмосфера ностальгии, ты смотришь это, да, это ржачно, но это такое умиление, потому что это хорошее воспоминание, и воспоминание о музыке в том числе, потому что, например, в третьей части я могу, аудитория может меня поправить, я, может быть, ошибаюсь, но в третьей части Dream Warriors, по-моему, этот фильм назывался именно так, под названием «Кошмар на улице Вязов». И там саундтрек был группы «Докин». Это такая американская глэм-металлическая команда металлическая. Джордж Линч на гитаре. Это один из гитаристов-виртуозов, признанных в мире. И там хороший саундтрек, такой металлический, хардовый, благодаря группе «Докин». И как раз-таки благодаря фильму мы знакомились вот с такими коллективами, на которых тоже воспитывались, ну, хорошими коллективами. Это тоже классика. И, по-моему, у Докина есть одноименная песня «Dream Warriors». Она вошла в официальный саундтрек к третьей части фильма про Фредди Крюгера.
1: Прикольно. Ну, кстати, вот в этой композиции, которую мы послушали, там тоже взята мелодия из первого фильма. То есть там кто смотрел, кто узнать может. То есть здесь эта темка, она... Ну, прикреплена, так сказать.
0: Это знаковые моменты, потому что ценители хорроров меня поймут, наверное. Это и «Фантазм», допустим, есть такой фильм «Культовый фантазм». Там тоже очень много зависит от атмосферы музыкальной фильма. И там тоже есть фирменная мелодия в «Фантазме», которая тебе создает определенный вот этот ужас какой-то и ожидание чего-то страшного. Нет, хорроры я люблю, конечно, классические тоже. К сожалению, не всегда получается пересматривать. Но в некоторых моментах они не теряют свои прелести, я хочу сказать. Но современные фильмы ужасов, они, наверное, другие, рассчитанные на другую аудиторию, уже избалованную такую. И там уже по другим, наверное, канонам это все строится.
1: Ну да. Что ж, продолжаем.
0: Если говорить, наверное, о фильмах «Кошмар на улице Вязов», вот ты посмотрела вообще какие-то ужасы, ты смотрела другие? Без вот того, что тебя попросили посмотреть, просто так получилось.
1: Заставили. Посадили, ну, да. Включили. Ну, что-то было, да, еще там как-то в детстве со старшим братом какой-то ужастик смотрела. Я даже не вспомню сейчас название, вот. Ну, что-то такое было. И какое-то время мне больше нравились не фильмы ужасов, а триллеры, в основном психологические триллеры, вот. они даже еще более пугающие, чем вот настоящие фильмы ужасов, потому что там это идет именно воздействие на психику, на... А мне, как эмоциональному, впечатлительному человеку, это было все вдвойне пугающе, поэтому вот, когда только переехала в Питер, мы практиковали такие просмотры по вечерам. Вот, в общем, было дело.
0: Но триллеры — это тоже определенное. Мне кажется, фильмы ужасов, они и совмещают и моменты триллера, и какие-то прям кровавые сцены, там какие-то невероятные сцены. Но у триллеров, конечно, есть тоже своя определенная атмосфера. Я согласен. И там какая-то итальянский кинематограф, там джало 70-х и начало 80-х годов. Там все это со своей спецификой показано. Ну, это круто, да. Они могут нервы пощекотать. Ну, да. Хорошо сняты.
1: А из такого, что как будто бы относится к жанру ужасы, но ужастиков там нет. Это мой любимый сериал «Гримм». Вот. Как бы там, ну да, написано, что ужасы. Поэтому если уж сильно притягивать, то вот такое я смотрю.
0: Но он более лайтовый, как я понимаю, да?
1: Ну,
0: более
1: максимальный,
0: мягкий.
1: Да. Не смотрел?
0: Фрагментарно, насколько я знаю. Я знаком с вот этой франшизой, ну, так вот отдаленно, но там на основе сказок, по-моему, все это сделано, да? Что-то
1: да,
0: как-то совмещено.
1: На основе, в первую очередь, сказок, причем оригинальных «Братьев Гримм». Вот, кстати говоря, я вот, ну, больше в детстве читала, а не смотрела, и вот оригинальные сказки «Братьев Гримм», у нас книга целая такая здоровая, толстая была. Это совершенно другие истории, нежели вот печатаются в основном в большинстве детской литературы. Вот, то есть, да, там за основу...
0: Абсолютно, да. Абсолютно, да. Широкая аудитория не знает этого, потому что когда я филолог по образованию, mm-hmm. и, соответственно, мы проходили это тоже в оригинале, и очень много адаптируется для детей. А оригиналы, как правило, жучи, страшнее, там даже особо не надо ничего добавлять, потому что они сами по себе жуткие. Там какая-нибудь старуха ловит детей, и потом, я не знаю, для обеда это вообще подходит, для Петербурга вещания. Откармливает их для того, чтобы, сами понимаете, что с ними сделать. Это такие привычные истории для братьев Гримм и вот этих романтиков той поры.
1: Да, про Золушку, как они там себе ноги рубили, тоже все мило и прекрасно, короче. Вот, ну и...
0: Но они собирали, они действительно собирали же вот этот весь фольклор и адаптировали его для того времени.
1: Да.
0: Но я бы сказал даже еще и дальше, и Шарль Перро с «Красной шапочкой», оригинал «Красной шапочки», он тоже далек от
1: да.
0: классического вот этого восприятия.
1: Да, так что все это очень интересно. Вот поэтому я ужастики больше в книгах воспринимала.
0: Ну, это первоисточник, может быть, оно и, ну, и тоже было верно. Если хочешь посмотреть фильм «Дракула», то, конечно, тебе, тем более там множественные десятки экранизаций этих, и хорошие, и плохие, и средненькие. Если хочешь посмотреть это все, то, наверное, следует все-таки перечитать оригинал Брэма Стокера, потому что, ну, книга, как правило, лучше всегда, за некоторым исключением.
1: Ну, да, за некоторым исключением. Но, кстати, «Дракулу», да, я тоже смотрела, причем у меня есть единственный любимый фильм, по-моему, он 2014, то ли 2016 года, с... Все время я забываю, этот актер, который в «Властелине колец» еще играл этого лучника.
0: Леголаса, который играл.
1: Не,
0: ну, я не
1: Леголаса,
0: который...
1: Который, сейчас я скажу, господи, вот мне стало теперь интересно.
0: Ну, давай, пока Анастасия смотрит в своем смартфоне, я займу время и напомню, что у нас Макси Шок в эфире, мы слушаем не только группы из центральной части России, но также и дальневосточные коллективы, такая подборка универсальная, с одной части страны до другой практически. Ну что, нашла, да?
1: Да, «Дракула» 2014 года с Люком Эвансом как раз в роли Дракулы. Вот это вот прямо мой фаворит. Тоже в жанре ужасов, но тоже ужасов-то там таковых нет, потому что вроде как есть гораздо страшнее фильмы про Дракулу, а здесь он такой действительно герой, который пытается защитить свой народ и вот идет на все эти жертвы только ради них, и все там страдает, вот это вот. Все очень классно передано, короче... Очень много эмоций, и мне, наверное, этим он и понравился, и пересматриваю его периодически тоже.
0: Жду, наверное, ты это смотришь еще с позиции девушки, потому что такая история тебе ближе, как романтический образ такого героя, не злодея-вампира, а которого там прокляли, случайно, он этого не заслуживает и так далее.
1: Ну вот да, что-то в этом духе.
0: Но давайте тему ужасов, наверное... А, ну нет, у нас, кстати, тема ужасов, конечно, заканчивается, но сказочная тематика у нас продолжается, потому что следующая новинка, которую я хочу предложить, она все-таки на основе, я так полагаю, сказки, и это, ну или, по крайней мере, легенд рыцарей круглого стола, наверное, так это во всяком случае вдохновлялись музыканты, авторы этой композиции. Я так думаю, что именно подвигами Артура, короля Артура, рыцарей круглого стола и вот этот меч в камне, вот эти все легенды, которые мы знаем с детства, ну, по крайней мере, многие из нас. Эта группа «Хамелеон» — это единственный из моей музыкальной подборки, которую я сегодня представлю. Команда не дальневосточная, но с группой «Хамелеон» я очень часто делаю эфиры, и приятно всегда с Никитой Гайдуковым поговорить, лидером и вокалистом этой команды, тем более, что группа придерживается такого классического традиционного металла. Ну, как я говорю, в целом они поддерживают вот эту металлическую линию за идеи металла, но при этом, конечно, используют и всевозможные модерновые современные технологии, и power metal, и прок, и modern metal. Все это присутствует у группы «Хамелеон», и они не придают вот это звучание, которое любят многие-многие люди не только в России, но и в мире. И в последнее время музыканты готовятся к релизу своего нового полноформатного альбома, и я вообще хотел поставить изначально композицию, которая называлась «Звездный десант». Она уже вышла относительно давно, и на гитаре здесь, в чем привлекательность, исполнил партии соло Алексей Страйк. Я думаю, тебе он и аудитории металлической хорошо известен. Он работал в группе «Мастер», сейчас сотрудничает с командой «Воля и разум», ну, активно, как на постоянной основе. Ну и, конечно, как сольный исполнитель он хорошо знаком. Сам «Звездный десант» — это композиция, навеянная одноименным фильмом. Смотрела его, кстати, или нет? Там про космических десантников, которые с гигантскими такими насекомоподобными пришельцами сражались.
1: Я не смотрела.
0: Ну вот, это тоже такая классика конца 90-х годов. Довольно культовый фильм среди поклонников научной фантастики. Там есть откровенные сцены. Я имею в виду, что там вот эти бойни с гигантскими насекомыми, когда там космодесантники отстреливаются, сражаются с ними, там бросают гранаты и прочее. Это довольно эффектно. Но подумал потом, что, может быть, есть что-то посвежее. Действительно есть. У группы «Хамелеон» вышел еще трек «Экстаз». Послушайте его, но буквально вот день назад, наверное, да, 28, по-моему, августа, если я не ошибаюсь, вчера буквально, получается, официально вышел еще один сингл, который я просто не мог пропустить, он мне очень понравился, и эта песня называется «В плену предсказанных побед». Вот именно она про рыцарские вот эти эпопеи, о которых я говорил ранее. И мало того, что это просто красивая металлическая баллада, такая пауэр-баллада, я бы даже сказал, с хорошими партиями, но здесь Никита записал приглашенного гостя, а это Михаил Серышев, известный по легендарной группе «Мастер», экс-участник этого коллектива, ныне работает, опять же, в группе «Воля и разум». И вот он вокальные партии исполнил. И я открою секрет, что мы все, конечно, уважаем Валерия Кипелова. Это без него тяжелую металлическую сцену представить, и современную, и классическую нашу, тяжело. Но для меня всегда Михаил Серышев был таким эталонным вокалистом. Я, ну вот лично, так субъективно, да, мне он был ближе. Хотя, конечно, Кипелов, безусловно, король металла российского.
1: Ну, я здесь с тобой абсолютно согласна, и с Михаилом очень интересно общаться, он такой какой-то, ну, очень светлый человек, вот таких на самом деле немного, в принципе, и не только на рок-сцене, но и в целом в жизни таких мало встретишь, и довелось с ним общаться, интервью «Воли разум» взять, и очень тоже нравится его слушать, и причем он и сейчас тоже была на концерте «Воли разум» неоднократно. Очень, несмотря на, так сказать, возраст, прямо дает жару, очень-очень круто.
0: Да, потрясающий вокалист. И, кстати, выходила же, опять же, не помню, в начале 90-х есть версия рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Угу. При участии наших рокеров, там и Маргулис есть, по-моему, там и Кипелов есть, могу ошибаться, надо уточнить. Там многие есть, кто принимал участие, но вот партию Иисуса Христа исполнил именно Михаил Сершев.
1: Да.
0: Вот не кому-то дали, а именно ему, да. Так что это очень круто.
1: Кстати, вот возвращаясь к предыдущей нашей теме ужастиков, у них же «Воля разум» как-то, ну, пару лет назад выходил клип на песню «Гореть», по-моему, тоже вот там что-то, ну, вот из этой темы про, как это сказать, ну, про тоже темную магию, про вот это все. И такой клип классный. Вот я, ну, не фанат творчества группы «Воля разум», я прям так очень мало что из этого слушала и смотрела, но вот здесь все так сделано классно, так и по свету, звуку, там такие яркие переходы, вот постоянное вот это вот мигание, и все это так отыграно здорово, что прям вот смотришь и прям до жути пробирает.
0: По-моему, у них выходило несколько композиций, объединенных темой Нострадамуса. Я могу ошибаться,
1: да, вот
0: но вот тематика Нострадамуса,
1: да, да,
0: у них. Вот эта история про ученого там, ну и так далее, да. И, по-моему, вот, может быть, с этим связано, да.
1: Угу. Да-да, оно.
0: Ну, давайте послушаем совместную работу. Группа «Хамелеон» — это, еще раз напомню, город Курск. И Михаил Серышев, прекрасный отечественный металлический вокалист, ну и вообще роковый вокалист, «В плену предсказанных побед». Красивейшая композиция, которая продолжит наш сегодняшний эфир.

0: прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Сейчас прозвучала композиция группы Хамелеон фит с Михаилом Серышем «В плену предсказанных побед». Никите большой привет. И в чате пишет юзер 148: спасибо за Хамелеон. А еще трек, звучавший ранее, колыбельный Фредди, идеей своей напоминает опять же трек Хамелеон «Просто сон». Хотя наличием считалочки. Но «Просто сон» вышло 4 года назад.
1: Такой вот комментарий. Ну, все, может быть, конечно, да. Почему бы и нет, да. Есть какие-то схожие моменты. Тем более я смотрю, что у многих рокеров в последнее время на так кинематографичные песни вошли в моду. И очень многие делают и композиции на основе фильмов, и на основе видеоигр даже. И вот это довольно все неплохо смотрится и хорошо аудитории заходит.
0: Ну да, тем более, как мы уже выяснили ранее, история про Фредди Крюгера — это уже какая-то культовая история, поэтому не писать про это невозможно. И мы даже когда придумывал название автор, смотрели, что есть, какие песни есть в там Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, чтобы просто хотя бы немножечко не повторялось, и просто нереальное количество песен про Фредди есть. Там от какой-то классики, от саундтреков фильма до каких-то там нейросетевых, всех жанров, всех направлений, поэтому это просто невозможно не повториться.
1: Конечно, это пласт такой популярной культуры, и даже не только среди ценителей хорроров, но там, мне кажется, это уже доходит даже, это народная любовь, она воспроизводится, даже если анекдоты появляются там про Фредди Крюгера, то это уже тоже показатель народной любви. Поэтому это не только почитатели хорроров это все любят и обожают, но это прям культурный слой уже. И интересно, что он продолжается, да, и молодые поколения, не те, кто выросли, скажем, не только те, кто выросли в начале 90-х, там, допустим, в середине 90-х или в конце 80-х, а вот до сих пор уже в нулевые это все продолжается. Ну, правда, конечно, популярная культура и всевозможные вот эти фильмы, где Фредди против Джейсона, они не дают увянуть памяти людской, и поэтому все равно волна определенной популярности не спадает.
0: Ну, кстати, знаешь, я вот на эту тему тоже думал, что, мне кажется, это вот можно провести аналогию с тем же Гарри Поттером. То есть, да, это были культовые фильмы, на которых выросли поколения, сейчас переснимают сериал, все спрашивают, зачем, но в то же время меняются времена, то есть, допустим, вот, ну, мне этот фильм про Фредди Крюгера, первая часть, показалась смешной, наивной и вообще комедией какой-то второсортной. То есть понятно, что как бы сложно сравнивать там фильмы Гарри Поттера, все-таки это уже начало 2000-х, это уже более качественная работа, но при этом все равно сейчас подрастают дети, которым это уже как будто бы и не сильно это будет цеплять. Там той же графикой, теми же сюжетами не сильно такими развернутыми, потому что сейчас как-то много очень сериалов, и все прямо детально все там прописывают, прорисовывают. Поэтому, в принципе, как будто бы и имеет смысл там что-то...
1: Требует перезапуска определенно для молодой аудитории.
0: Да, чисто чтобы сохранить ту же самую память.
1: Я не исключаю, что если современный фильм снимут про Фредди Крюгера, то он будет, ну, там, изменить сценарий, конечно, всю эту сюжетную линию для... адаптировать для молодой аудитории, я думаю, что можно очень даже неплохо получить, потому что изначально фундамент уже есть, база, которая годами наработана.
0: Да, ну и, собственно, поэтому и продолжают переснимать, перезаписывать, сочинять, создавать.
1: А надо еще уточнить, кстати, переснимали ли «Кошмар на улице Вязов» и были ли какие-то, может быть, там продолжения, которые не связаны с основной конвой, надо уточнять. Я не узнавал эту информацию, нужно посмотреть.
0: Мне кажется, что-то по-любому было, да.
1: Наверное, может быть, где-то там какие-то ответвления сюжета наверняка есть. Может быть, не сильно высокобюджетные, но вполне возможно, фанатские какие-то вариации, еще что-то было, ну, из, да, этой серии.
0: Так что вполне себе что-то, да, есть. Можно даже...
1: Звонков же много, фильм «Звонок» же много частей. Вот надо, чтобы и старые, и новые, и японские, и американские, поэтому и вот Фредди и... тоже можно как-то.
0: Я сейчас загуглила, и нам в чате тоже пишут, что был ремейк снят в 2010 году.
1: А, в 2023 году, да,
0: тоже что-то он есть.
1: А, ну вот подсказывают, да, как раз. Спасибо, да, что... Потому что я тоже не узнавал эту тему, но Хорошо, надо проработать
0: так
1: этот вопрос.
0: Что, да. Все есть. Что ж, мы
1: движемся. Ты знаешь, зато, по крайней мере, чем тебе заняться на выходных, может быть, завтра, пересмотреть более современные фильмы про Фредди Крюгера и посмотреть, пугают ли они тебя. Или все так же смешно, как в 80-е было.
0: Я подумаю над вашим предложением. А мы, тем не менее, продолжаем. У нас заключительная песня сегодняшнего эфира. Мы возвращаемся в Петербург, и мы слушаем уже такую более классическую, более такую, ну, классическую в жанре питерского рока музыку. Проект «Гребенщик». Очень такой интересный акустический проект. У него, если что, есть песня, а точнее, есть группа «Огниво» у этого музыканта, которая такая больше уже потяжелее. Вот. А это такой его акустический проект петербургского автора-исполнителя Гребенщика. Существует он с 2012, кажется, года. Регулярно выходят композиции, в том числе и различные фиты, в различных престижных, так сказать, премиях участвуют композиции эта группа. Вот. Но я решила поставить достаточно старенькую песню, она аж 2022 года. Вот. И на эту песню есть еще и очень такой атмосферный клип. Там нет никаких там сложных сюжетов, там просто он, Виталий Гребенщик, автор-исполнитель, с гитарой, просто вот где-то в полях играет эту песню, но это все так красиво, это все так атмосферно, это так все легко, и песня сама по себе очень такая, тоже отчасти немножечко философская, и это, в принципе, была первая композиция, которую я услышала этого проекта, тоже были с ним интервью, и на фестивале на большом его объявлял, там ведущей была, в общем, интересная личность, интересное творчество, и предлагаю вот такую интересную работу под названием «Там сейчас послушать».
1: Давай сделаем, конечно, замечательное произведение, я думаю, что оно украсит наш сегодняшний эфир. Вот мы подходим потихоньку к концу. Прощаться будем после этой композиции или уже сейчас, как ты думаешь?
0: Давай, да, после попрощаемся, выйдем еще. Может быть, что-то захочется добавить о песне.
1: Давайте насладимся произведением и через несколько минут вновь вернемся в эфир.
0: Гребенщик, там слушаем.

0: прямом эфире на радио Шок программа Макси Шок. У микрофонов Анастасия Трибунская и Максим Малков. Наш эфир подошел к завершению, и закончили мы его композицией проекта «Гребенщик». Там такая вот легкая акустическая песенка. С не самым легким смыслом.
1: Я думаю, не с самым легким смыслом, да, но тем не менее определенную атмосферу, ну, какую-то добрую атмосферу все равно она несет в себе, эта песня. Что хочется сказать еще, да? Следите за эфирами, следите за анонсами, потому что в сентябре грядет тоже довольно большое интересное событие. Я надеюсь, оно в сентябре состоится. У нас не будем раскрывать все карты, связанные с эфирами и радиошок, и проекта Макси Шок. Обязательно вам расскажем чуть позже. Пока поддерживайте независимую музыкальную сцену и те команды, которые звучали сегодня. Следите, ходите на их концерты. По мере возможности, конечно, приобретайте сувенирную продукцию, потому что, конечно, вот такая сцена держится исключительно на преданных поклонниках, тех, кто душой и сердцем вместе с командами. И дальневосточной, и центральной части России, я надеюсь, будут многие другие команды из Екатеринбурга, Новосибирска и Улан-Удэ и других городов.
0: Да. Обязательно. Так что слушайте, подписывайтесь на группы, которые вам сегодня понравились. Все ссылки есть в анонсе сегодняшнего эфира в группе Радио Шок. В общем, такой у нас получился действительно и немножечко философский, и немножечко такой на поразмышлять эфир, и немножечко историй, хорроров и ужастиков. Такой очень разноплановый и разножанровый, я бы так сказала.
1: Да, но больше уклон у нас получился на хорроры, но надо же, как говорится, хоть на что-то делать уклон в беседе и музыке.
0: Хоть какую-то концепцию дособлюдать.
1: Еще один момент, наверное, для аудитории сейчас вспомнил. Мы, это я и другие ребята, которые меня поддерживают, мы готовим новый фестиваль, очередной в этом году, Maxi Rock Fest 2026. Он будет проходить 20, 21 и 22 ноября в Хабаровске. 3 дня угара, рок-н-ролла и дальневосточной музыки. С 1 сентября мы начинаем прием заявок. Весь сентябрь будем принимать. Прежде всего, конечно, я обращаюсь к дальневосточным музыкантам, потому что у нас дальневосточный фестиваль. Заходите в группу ВКонтакте Maxi Rock Fest 2026. Латиницей в основном пишется, но можно, я думаю, и если в русском варианте отыскать. И там все правила, все нюансы подачи заявок на фестиваль есть. Так что подавайте заявки. И по итогу уже в октябре мы отберем больше 20 групп, я думаю, около 25, которые в течение 3 дней будут отжигать в Хабаровске свой яростный, дикий, независимый рок-н-ролл. Так что это тоже дальневосточники, друзья, музыканты. Это тоже поддерживайте, за этим тоже следите. Есть возможность выступить на хорошем фестивале.
0: Да. Ну, а 5 сентября всех ждем в Санкт-Петербурге в клубе Action на нашем большом осеннем концерте «Шардам» при участии группы «Шекспир». Тоже такой немножечко раздадим литературы, музыки, драйва, готики и всего-всего-всего. В общем, поторопитесь, билет имеет свойство заканчиваться, осталось ровно неделя, так что всех очень-очень ждем.
1: Это как раз для той аудитории, которая сегодня не добрала готики и хоррора, вы ее можете добрать на выступление группы «Шардам» в сентябре.
0: Да. Ну и спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Макс, спасибо тебе, что снова выделил время в выходной, чтобы поразбирать песенки. В общем, всем до новых встреч.
1: Я всегда рад делиться экзотикой с Дальнего Востока и поддерживать и наши команды местные здесь, ну и, конечно, слушать с удовольствием и помогать группам из центральной части России. Всем спасибо, до встречи, пока.
2: You are on the Radio Shock. Radio Shock.ru.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

0: под ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Где новая музыка, там шок.

0: скорой встречи, друзья!
1: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
2: You are on the Radio Shock. Radioshock.ru.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Радио Шок Шок.
1: Я не пойду в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе. Там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Дневной партии не спал. Он открывает тем, кто с дороги.

уставший, я бесполый, с разбитым стеклом. Меня как

артисткой без того. Человека образуют обстоятельства.